В Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На центральном стадионе завершилась замена линий канализационных сетей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Основная задача строителей сейчас – возведение прочных подпорных стен по периметру стадиона. Управление капитального строительства рассматривает различные варианты по облицовке этих функциональных сооружений, чтобы сделать красиво, долговечно и при этом уложиться в бюджет. Нижняя подпорная стенка готова на 90%. С завершением работ по замене канализации площадка возле входной группы освободилась для дальнейшего строительства. В этой части стадиона тоже будет возведена подпорная конструкция. Параллельно ведется подготовка к обустройству электроподстанции. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Дорожно-коммунальная служба информирует жителей города о временном ограничении движения транспортных средств по улице Первомайская на участке от дома номер 43 до дома номер 68. Ограничение действует с утра 28 мая до 8 часов вечера 29 мая. Маршруты пассажирского транспорта будут выполняться в объезд перекрестка улиц Комсомольская и Первомайская. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. 25 мая стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Осенью пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Жители Свердловской области также будут голосовать за кандидатов в законодательное собрание региона. Майское предварительное голосование «Единой России» – это показатель доверия жителей к активистам и лидерам партии. По его результатам будут определены имена кандидатов, достойных представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах. Предварительное голосование повторяет структуру основных выборов с разделением кандидатов на списки и одномандатные округа. Таким образом, новоуральцам предлагается сделать свой выбор по 4 электронным бюллетеням за кандидатов в список партии и кандидатов по одномандатным округам, последовательно для Госдумы и Заксобрания. Для участия в предварительном голосовании нужна регистрация на официальном сайте проекта. Сделать это можно до 29 мая, рассказал мэр Новоуральского городского округа в своих социальных сетях. Благотворительный фонд «Русь» во главе с директором Аркадием Дмитриевичем Елизаровым – это не только помощь ветеранам, инвалидам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям, но и развитие спорта, волонтерства, участие в городских праздниках и акциях. В честь пятилетия в фонде «Русь» прошла масштабная акция «Добра», где нуждающиеся получили наборы детского питания. А это 670 семей, 4376 детей, 657 пенсионеров и 367 инвалидов. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 29 мая ночью ожидается до плюс 11 градусов, днем до 13 градусов тепла, переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Алло, я в Сочи. Погода супер!
4: «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: И кстати, Россию и США разделяют всего 4 километра.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, мыслительные процессы сжигают калории.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На центральном стадионе завершилась замена линий канализационных сетей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Основная задача строителей сейчас – возведение прочных подпорных стен по периметру стадиона. Управление капитального строительства рассматривает различные варианты по облицовке этих функциональных сооружений, чтобы сделать красиво, долговечно и при этом уложиться в бюджет. Нижняя подпорная стенка готова на 90%. С завершением работ по замене канализации площадка возле входной группы освободилась для дальнейшего строительства. В этой части стадиона тоже будет возведена подпорная конструкция. Параллельно ведется подготовка к обустройству электроподстанции. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Дорожно-коммунальная служба информирует жителей города о временном ограничении движения транспортных средств по улице Первомайская на участке от дома номер 43 до дома номер 68. Ограничение действует с утра 28 мая до 8 часов вечера 29 мая. Маршруты пассажирского транспорта будут выполняться в объезд перекрестка улиц Комсомольская и Первомайская. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. 25 мая стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Осенью пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Жители Свердловской области также будут голосовать за кандидатов в законодательное собрание региона. Майское предварительное голосование «Единой России» – это показатель доверия жителей к активистам и лидерам партии. По его результатам будут определены имена кандидатов, достойных представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах. Предварительное голосование повторяет структуру основных выборов с разделением кандидатов на списки и одномандатные округа. Таким образом, новоуральцам предлагается сделать свой выбор по 4 электронным бюллетеням за кандидатов в список партии и кандидатов по одномандатным округам, последовательно для Госдумы и Заксобрания. Для участия в предварительном голосовании нужна регистрация на официальном сайте проекта. Сделать это можно до 29 мая, рассказал мэр Новоуральского городского округа в своих социальных сетях. Благотворительный фонд «Русь» во главе с директором Аркадием Дмитриевичем Елизаровым – это не только помощь ветеранам, инвалидам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям, но и развитие спорта, волонтерства, участие в городских праздниках и акциях. В честь пятилетия в фонде «Русь» прошла масштабная акция «Добра», где нуждающиеся получили наборы детского питания. А это 670 семей, 4376 детей, 657 пенсионеров и 367 инвалидов. По информации Уральского гидромедцентра, в Новоуральске 29 мая ночью ожидается до плюс 11 градусов, днем до 13 градусов тепла, переменная облачность, слабый дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
5: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
6: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
7: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
6: А качели, чтобы качаться?
7: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
6: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
7: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
6: А замки есть? А то у меня теща.
7: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
8: И, кстати, первая рукописная Библия с момента изобретения печатного станка была написана за 12 лет и стоит сейчас 8 миллионов долларов.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
4: Старым аккумулятором это не жизнь.
5: Да и не говори.
6: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
7: Остались без работы? У нас работа.

0: 44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
0: И, кстати, вес страусиного яйца может достигать 1,5 килограмма. А чтобы сварить его вкрутую, нужно ждать 40 минут.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
4: Рома, расслабься. Сейчас заедем в «Индюшку». Там уже готовый шашлык из индейки.
3: Как скажешь, Ксюш.
4: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили-барбекю.
3: Все хочу!
5: «Индюшка» – свежая индейка из Башкирии, бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
6: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.

0: наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, одна космическая секунда равна 500 земных лет.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: И кстати, нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
3: И, кстати, «Моби Дик» Германа Мелвилла был изначально опубликован без эпилога из-за сбоя в печатном оборудовании.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
3: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
4: И, кстати, Франц Кафка перед смертью просил своего друга Макса Брода сжечь все его работы. «Замок», «Процесс» и «Америка» были опубликованы против воли писателя.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: дня работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
2: И, кстати, крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырнуть.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
4: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
3: Как скажешь, Ксюш.
4: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
3: Все хочу!
5: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, на Земле живет столько насекомых, что на каждого человека приходится примерно по 250 миллионов.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н»

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8 922 296 92 99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8 922 021 0132. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: И, кстати, наши глаза того же размера, что и при рождении.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
2: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: время работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: И кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Риу-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: И, кстати, Барбара Картленд – самый плодовитый автор по версии книги рекордов Гиннесса. Писала по роману каждые 2 недели.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
7: Bienvenue, c'est Joe.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
3: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
4: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
5: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
6: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
7: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 7 июня на спектакль «Полторы горсти». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
8: И, кстати, улицы в Японии не имеют названий.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: И, кстати, кошка за свою жизнь может иметь более 100 котят.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Алло, я в Сочи. Погода супер.
2: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
5: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
4: Как скажешь, Ксюш.
5: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
4: Все хочу!
6: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
7: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес: Монтажников, 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы» для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
8: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
9: Остались без работы? У нас

0: заполни анкету в Мобил1-центр на Дудина-21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, дыни в Японии – продают по $300.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На центральном стадионе завершилась замена линий канализационных сетей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Основная задача строителей сейчас – возведение прочных подпорных стен по периметру стадиона. Управление капитального строительства рассматривает различные варианты по облицовке этих функциональных сооружений, чтобы сделать красиво, долговечно и при этом уложиться в бюджет. Нижняя подпорная стенка готова на 90%. С завершением работ по замене канализации площадка возле входной группы освободилась для дальнейшего строительства. В этой части стадиона тоже будет возведена подпорная конструкция. Параллельно ведется подготовка к обустройству электроподстанции. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Дорожно-коммунальная служба информирует жителей города о временном ограничении движения транспортных средств по улице Первомайская на участке от дома номер 43 до дома номер 68. Ограничение действует с утра 28 мая до 8 часов вечера 29 мая. Маршруты пассажирского транспорта будут выполняться в объезд перекрестка улиц Комсомольская и Первомайская. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. 25 мая стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Осенью пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Жители Свердловской области также будут голосовать за кандидатов в законодательное собрание региона. Майское предварительное голосование «Единой России» – это показатель доверия жителей к активистам и лидерам партии. По его результатам будут определены имена кандидатов, достойных представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах. Предварительное голосование повторяет структуру основных выборов с разделением кандидатов на списки и одномандатные округа. Таким образом, новоуральцам предлагается сделать свой выбор по четырем электронным бюллетеням за кандидатов в список партии и кандидатов по одномандатным округам, последовательно для Госдумы и Заксобрания. Для участия в предварительном голосовании нужна регистрация на официальном сайте проекта. Сделать это можно до 29 мая, рассказал мэр Новоуральского городского округа в своих социальных сетях. Благотворительный фонд «Русь» во главе с директором Аркадием Дмитриевичем Елизаровым – это не только помощь ветеранам, инвалидам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям, но и развитие спорта, волонтерства, участие в городских праздниках и акциях. В честь пятилетия в фонде «Русь» прошла масштабная акция «Добра», где нуждающиеся получили наборы детского питания. А это 670 семей, 4376 детей, 657 пенсионеров и 367 инвалидов. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 29 мая ночью ожидается до плюс 11 градусов. Днем до 13 градусов тепла. Переменная облачность, слабый дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
2: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
1: Как скажешь, Ксюш.
2: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
1: Все хочу!
0: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
3: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
4: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните +7 912 042 66 55.

0: и забота о вашем комфорте.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8 922 296 92 99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
3: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8 922 021 0132. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
4: И, кстати, самый распространенный химический элемент во Вселенной – водород.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: И кстати, крокодил не может высунуть язык.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
5: Остались без работы? У нас

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
2: И кстати, чтобы покрыть обоями Великую Китайскую стену, потребуется порядка 15 840 тысяч рулонов обоев.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Уральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На центральном стадионе завершилась замена линий канализационных сетей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Основная задача строителей сейчас – возведение прочных подпорных стен по периметру стадиона. Управление капитального строительства рассматривает различные варианты по облицовке этих функциональных сооружений, чтобы сделать красиво, долговечно и при этом уложиться в бюджет. Нижняя подпорная стенка готова на 90%. С завершением работ по замене канализации площадка возле входной группы освободилась для дальнейшего строительства. В этой части стадиона тоже будет возведена подпорная конструкция. Параллельно ведется подготовка к обустройству электроподстанции. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Дорожно-коммунальная служба информирует жителей города о временном ограничении движения транспортных средств по улице Первомайская на участке от дома номер 43 до дома номер 68. Ограничение действует с утра 28 мая до 8 часов вечера 29 мая. Маршруты пассажирского транспорта будут выполняться в объезд перекрестка улиц Комсомольская и Первомайская. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. 25 мая стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Осенью пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Жители Свердловской области также будут голосовать за кандидатов в законодательное собрание региона. Майское предварительное голосование «Единой России» – это показатель доверия жителей к активистам и лидерам партии. По его результатам будут определены имена кандидатов, достойных представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах. Предварительное голосование повторяет структуру основных выборов с разделением кандидатов на списки и одномандатные округа. Таким образом, новоуральцам предлагается сделать свой выбор по 4 электронным бюллетеням за кандидатов в список партии и кандидатов по одномандатным округам, последовательно для Госдумы и Заксобрания. Для участия в предварительном голосовании нужна регистрация на официальном сайте проекта. Сделать это можно до 29 мая, рассказал мэр Новоуральского городского округа в своих социальных сетях. Благотворительный фонд «Русь» во главе с директором Аркадием Дмитриевичем Елизаровым – это не только помощь ветеранам, инвалидам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям, но и развитие спорта, волонтерства, участие в городских праздниках и акциях. В честь пятилетия в фонде «Русь» прошла масштабная акция «Добра», где нуждающиеся получили наборы детского питания. А это 670 семей, 4376 детей, 657 пенсионеров и 367 инвалидов. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 29 мая ночью ожидается до плюс 11 градусов. Днем до 13 градусов тепла. Переменная облачность, слабый дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, библиотека Гарвардского университета хранит 4 юридические книги, написанные на человеческой коже.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Алло, я в Сочи. Погода супер.
4: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 7 июня на спектакль «Полторы горсти». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
4: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Авторадио. You know you.